говорит с форсом. А я крем жена, крем гов. Если мне говорит с форсом, он не чую, он самотность. А я не чую и уж бизнес. Вау, вау, вау. Если мне дворик с форсом, он не чую самотность. А я не чую юж, не сказал до клубу волна. Он не сипачу монстр. Эй, кто там поблонг? Мам в айфоне як низ. Патришь на мне як за первым разом. Естем тем самым незнайомым, который достарчил ти массы вражения. Не питаю эмоция, хце тебе не эмоцка. Хце тебе не идиотка, которая зроби всё, скажи мне в классе, кто-то модный.